Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: Успех.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: верблюдов проходят конкурсы красоты. Больше шансов победить на них имеют животные с хорошо оформленным горбом, большим носом и длинными свисающими губами. И все чаще хозяева конкурсантов прибегают к различным ухищрениям. В 2021 году более 40 верблюдов были дисквалифицированы после осмотра и просвечивания рентгеном и ультразвуковым сканером. У них выявили уколы ботокса и коллагена и искусственное увеличение частей тела. Би. А вы знаете, что у лошадей некоторых пород растут усы, например, у цыганской упряжной или у фризской? Они могут быть как простой щеточкой, так и пышными свисающими. Си. А вы знаете, что живородящими бывают не только животные, но и растения? Прежде всего, так называют те из них, что обладают способностью к вивипарии – прорастанию семян в еще незрелых и не сорванных плодах. Подобные ростки можно увидеть на ризофоре и многих других манграх. Кроме того, существует вегетативное живорождение – образование побегов на листьях или в соцветиях, которые укореняются и развиваются в миниатюрные растенийцы. Так размножаются, например, кланхои и некоторые папоротники. Ди. В изолированных подземных водах на глубине в несколько километров обитают бактерии Candidatus disulfurodis odoxviator. Они приспособились к повышенным температурам и сильной щелочной среде и не нуждаются в кислороде. Энергию они получают в ходе восстановительной реакции с участием сульфата и водорода. И это единственный известный науке вид, который образует самодостаточную экосистему, то есть может существовать и воспроизводиться без участия других организмов.
1: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
3: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: Думаешь, бильярд

0: это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8 каждый день с 9:30 до 19:30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Общепит Кипер.
6: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
7: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
6: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
7: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
6: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
7: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
3: На третью строчку снова поднялись на прошлой неделе Sony, Fadera и D.O.D. Think About Us.
2: Второе место.
3: С лидерской позиции сместились Kung City of Lost London, Galaxy.
2: Первое место.
3: А вот номером один мы признали One Republic, Give Me Something.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста.

0: Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь к приключениям я унаследовала от родителей. Криминал — это мой конек.
4: Чтобы докопаться до правды,
3: у нас в саду лежит тело.
4: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия «Флавия, юный детектив». Уже в кино.
5: 16+. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам собиратель душ.
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
16: Бабаюпик. Красиво придумали.
15: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
19: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
19: On DFM.
6: DFM.
19: Потому что Радио DFM.

0: реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Сайте transitdefishavail.com.
2: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-4. 368. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
5: Претензию направляли?
4: Я не юрист. Куда обращаться?
5: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.

Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие. Лапис.

0: Порядке. Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
2: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32 17 00.

0: Играй красиво. 12+.
1: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды –

0: Бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
1: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 46 00 43. Пробное занятие бесплатно.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
6: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+.
8: О, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
9: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге. В каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
10: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
11: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
7: Нольпис.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
12: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
13: Не запускай это.
12: «Полутон». Кино с 30 апреля по 17+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.
17: DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
3: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
3: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Криминал. Это мой конек.
8: Чтобы докопаться до правды,
7: у нас в саду лежит тело.
8: Нужен маленький гений.
9: Больше не вмешивайся.
10: Отца обвиняют в убийстве.
11: Мартин Фриман в семейной детективной комедии «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
12: 16+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
21: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
22: Up the next.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exit. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
5: 12+. Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
7: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания. 450766. VitaWellnessPark.ru.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от

0: Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки Штайнгот. Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки Штайнгот. Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
1: Смоленская керамика на века.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам собиратель душ.
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Welcome back. And right now.
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8 каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Нальпис. Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
6: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
8: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
7: Пройдите бесплатный тест-драйв
8: на Гагарина 53.
7: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
9: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
10: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
11: Винни, Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
12: Пятачок, больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
11: Точно! Какой же ты умный, Винни!
13: Металлобаза на Кашена 15Б.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
1: Успел.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
15: В ленте.
16: Up the next.
17: А дальше – тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смотрите. Ленск, Нормандии, Неман, 25.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: порядке. Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 56-03-56. Имеются противопоказания. Указания, необходима консультация специалиста.
4: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
8: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 000 рублей по программе Трейд-Ин.

0: специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! А вы знаете, что в Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля верблюдов проходят конкурсы красоты? Больше шансов победить на них имеют животные с хорошо оформленным горбом, большим носом и длинными свисающими губами. И все чаще хозяева конкурсантов прибегают к различным ухищрениям. В 2021 году более 40 верблюдов были дисквалифицированы после осмотра и просвечивания рентгеном и ультразвуковым сканером. У них выявили уколы ботокса и коллагена и искусственную увеличение частей тела. Би. А вы знаете, что у лошадей некоторых пород растут усы, например, у цыганской упряжной или у фризской? Они могут быть как простой щеточкой, так и пышными свисающими. Си. А вы знаете, что живородящими бывают не только животные, но и растения? Прежде всего, так называют те из них, что обладают способностью к вивипарии – прорастанию семян в еще незрелых и не сорванных плодах. Подобные ростки можно увидеть на ризофоре и многих других манграх. Кроме того, существует вегетативное живорождение – образование побегов на листьях или в соцветиях, которые укореняются и развиваются в миниатюрные растеньица. Так размножаются, например, клан хои и некоторые папоротники. Ди. В изолированных подземных водах на глубине в несколько километров обитают бактерии Candidatus disulfurodis odoxviator. Они приспособились к повышенным температурам и сильной щелочной среде и не нуждаются в кислороде. Энергию они получают в ходе восстановительной реакции с участием сульфата и водорода. И это единственный известный науке вид, который образует самодостаточную экосистему, то есть может существовать и воспроизводиться без участия других организмов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
9: Не запускает.
8: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половины.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
5: Доброе утро. В Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
6: Не упустите возможность получить желаемое уже этим летом в клинике «Надежда» на 25 сентября 30 В. Только до конца июля цена на операции по увеличению, уменьшению или подтяжке груди снижена на 50 тысяч рублей. Запись на консультацию по телефону 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Варикозное расширение вен. Склеротерапия. Минифлебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: На третью строчку снова поднялись на прошлой неделе Sony Fadera и D.O.D. Think About Us.
0: Второе место. Number
2: two. С лидерской позиции сместились Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Первое место. Number
2: one. А вот номером один мы признали One Republic, Give Me Something.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
2: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
1: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
2: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт ясенная-парк.рф.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора Штайнгот в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка Штайнгот. Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
2: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».

0: рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Только не отходи! Прямо сейчас ABCD!
1: Эй! А вы знаете, что в Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля верблюдов проходят конкурсы красоты? Больше шансов победить на них имеют животные с хорошо оформленным горбом, большим носом и длинными свисающими губами. И все чаще хозяева конкурсантов прибегают к различным ухищрениям. В 2021 году более 40 верблюдов были дисквалифицированы после осмотра и просвечивания рентгеном и ультразвуковым сканером. У них выявили уколы ботокса и коллагена и искусственную увеличение частей тела. Би. А вы знаете, что у лошадей некоторых пород растут усы? Например, у цыганской упряжной или у фризской. Они могут быть как простой щеточкой, так и пышными свисающими. Си. А вы знаете, что живородящими бывают не только животные, но и растения? Прежде всего, так называют те из них, что обладают способностью к вивипарии – прорастанию семян в еще незрелых и не сорванных плодах. Подобные ростки можно увидеть на ризофоре и многих других манграх. Кроме того, существует вегетативное живорождение – образование побегов на листьях или в соцветиях, которые укореняются и развиваются в миниатюрные растеньица. Так размножаются, например, кланхои и некоторые папоротники. Ди. В изолированных подземных водах на глубине в несколько километров обитают бактерии Candidatus disulfurodis odoxviator. Они приспособились к повышенным температурам и сильной щелочной среде и не нуждаются в кислороде. Энергию они получают в ходе восстановительной реакции с участием сульфата и водорода. И это единственный известный науке вид, который образует самодостаточную экосистему, то есть может существовать и воспроизводиться без участия других организмов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8 каждый день с 9:30 до 19:30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания. 450766. vitawellnesspark.ru.
3: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
4: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
5: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
8: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
9: Exit. Born for more.
10: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
11: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
12: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. Шина 67 знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
8: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
7: Машина в подземной парковке.
8: А рядом школа, садик, парк.
9: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт есенная-парк.рф.
12: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
13: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с 2 кофе по цене 1. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
16: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: первое место.
1: А вот лидерами тогда стали One Republic, Give Me Something. Вот они, работа, которые в прошлый раз были на вершине. Что изменится в этот раз, мы узнаем там, ближе к концу, конечно. Ну а сейчас давайте выясним, кто вылетает. Я бы сказал, если бы кто-то сегодня вылетал, но нет.

0: Swim. Это BTS, и что-то даже удивительно, что они так долго плавают, учитывая их популярность, могли бы сразу залететь к нам сюда, они несколько недель уже в потенциалах держаться. Но ничего, возможно, как говорится, долго запрягают, но сразу в лидеры залетят. Это мы узнаем уже попозже. А сейчас продолжаем подводить итоги. Будьте с нами.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил, сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
14: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
15: Не спускай это.
14: «Полутон» в кино с 30 апреля. 18.

0: здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: DFM Top 30. DFM Top 30.
3: Это DFM Top 30. Мы недавно начали подводить итоги, но, естественно, продолжаем. Прямо сейчас Бэмби от диджея Смэша.
2: 27 место. Number 27.

Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile, который сегодня теряет одну позицию, учитывая, что лишь 3 недели с нами, это не очень хорошо. Кстати, давайте послушаем другую работу от Медузы. В целом мы их давно не слышали. И здесь у нас трек под названием No Sleep.

0: Но Sleep — это Медуза. Ну, мы просто немного отвлеклись от нашего списка. Сейчас возвращаемся, конечно. Далее здесь Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган.
1: 25 место. Number 25.

0: Hits and the Tantrums, ребят, которые очень быстро в свое время залетели на второе место нашего DFM Top 30, но долго там не продержались и сегодня тоже теряют, причем сразу 5 позиций. Это серьезный, на самом деле, удар под дых, но ничего, может еще выпрямиться, возможно, даже с какой-нибудь другой работой. Мы же продолжаем подводить итоги, друзья, впереди еще много классных треков, будьте с нами.
1: В эфире радиоканал «Западный берег», продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: «Атлантик Компани» – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Лучшие треки недели. Best tracks of the week. Радио DFM.
1: Это DFM Top 30. Продолжаем подводить итоги. Прямо сейчас работа, которая уже у целых поколений в голове успела позастревать. Тик-тик-так. Это у нас Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
0: 23 место. Number 23.

0: Алок и Калет, которые в целом тоже неплохо себя могли бы показать, учитывая, что всего лишь 2 недели с нами, но они вообще никуда не сдвинулись, остались при своем, это тоже в целом неплохо. Далее работа, которая теряет 4 позиции. Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелл Мелкман и Кэтрина Райт.
1: 21 место. Number 21.

0: Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрина Райан, которые как-то слишком уж активно теряют свои строчки, минус 4 позиции. А Алан Уокер умеет делать хиты, в этом мы уже не раз убеждались. Ну ничего, может, повезет в следующий раз. Мы же с вами, кстати, уже целую десятку классных треков преодолели. После небольшой паузы продолжим подводить итоги.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар. Успел.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: «Азэстатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечно. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: У большинства химиков есть любимое увлечение. Мое — криминал.
11: Что?

0: Правды.
1: У нас в саду лежит тело.
2: Отца обвиняют в убийстве.
0: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. Флавия, юный детектив. Уже в кино. 16+.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Мы в сети. vk.com/dfm. DFM Top 30.
8: DFM Top 30.
9: DFM Top 30 разбивается очень быстро, потому что за хорошей музыкой время летит незаметно. И мы, кстати, целую десятку уже преодолели. Давайте напомним, кого ставили позади, и будем двигаться далее.
7: 30 место.
9: Hunter X и EJ. Golden.
7: Девятое место.
9: Кацай, Габриэла.
7: Двадцать восьмое место.
9: Твентин ту твентин, Сомер.
7: Двадцать седьмое место. Number
9: 27. DJ Smash, Bambi.
7: Двадцать шестое место. Number
9: 26. Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomel.
7: Двадцать пятое место.
9: Ган-ган-ган. Дэвид Гетта, Тедди Суимс и Тонс энд Дай.
7: Двадцать четвертое место.
9: Дон Диабло, Фитц энд Тентрамс. Радио Бэйби.
7: Двадцать третье место.
9: Тик-тик-так, Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
7: Двадцать второе место.
9: Алок и Калет, Dive Into Me.
7: Двадцать первое место.
9: Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
7: Двадцатое место.
9: Здесь у нас трек под названием Phoenix, это Marshmello и Portugal the Man.

0: Алифабен, Рене Миллер, плюс две позиции. Алифабен, кстати, уже давненько мелькает в чартах. Вот сколько я в целом работаю в этой сфере, вот столько я его и знаю. Молодец, парень не уступает, не отпускает свои позиции. Пусть продолжает. Далее здесь Ханна и ее русская красавица.
1: 18 место.
2: Осы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

Русская красавица. Это Ханна. Минус 4 строчки. Ой, красота что-то быстро потерялась. Но ничего, возможно, еще наверстает. Некоторые ведь с годами только хорошеют. Далее, кстати, у нас еще один потенциал. И здесь работа под названием «The Living». Это Иллиниум, Дэвид Гетта и Дастин Линч.

0: Утро от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
3: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
4: Цемент и сухие смеси.
5: Смоленская керамика на века.
6: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
7: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
9: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
10: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
11: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
10: Машина в подземной парковке.
11: А рядом школа, садик, парк.
12: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63 2004. Трейд Авто на Николаева 74.

0: удобств. Запись по телефону 65 95 95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38.

то у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: приемника не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! А вы знаете, что в Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля верблюдов проходят конкурсы красоты? Больше шансов победить на них имеют животные с хорошо оформленным горбом, большим носом и длинными свисающими губами. И все чаще хозяева конкурсантов прибегают к различным ухищрениям. В 2021 году более 40 верблюдов были дисквалифицированы после осмотра и просвечивания рентгеном и ультразвуковым сканером. У них выявили уколы ботокса и коллагена и искусственную увеличение частей тела. Би. А вы знаете, что у лошадей некоторых пород растут усы, например, у цыганской упряжной или у фризской? Они могут быть как простой щеточкой, так и пышными свисающими. Си. А вы знаете, что живородящими бывают не только животные, но и растения? Прежде всего, так называют те из них, что обладают способностью к вивипарии – прорастанию семян в еще не зрелых и не сорванных плодах. Подобные ростки можно увидеть на ризофоре и многих других манграх. Кроме того, существует вегетативное живорождение – образование побегов на листьях или в соцветиях, которые укореняются и развиваются в миниатюрные растеньица. Так размножаются, например, клан хои и некоторые папоротники. Ди. В изолированных подземных водах на глубине в несколько километров обитают бактерии Candidatus disulfurodes odoxviator. Они приспособились к повышенным температурам и сильной щелочной среде и не нуждаются в кислороде. Энергию они получают в ходе восстановительной реакции с участием сульфата и водорода. И это единственный известный науке вид, который образует самодостаточную экосистему, то есть может существовать и воспроизводиться без участия других организмов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: помню. А вот и Джонни, мастер чувственных работ. И всегда хочется еще немножко его послушать. Именно этим мы сейчас и займемся. Услышим трек «Рядом».
1: Луна над нами зависла, искра костра, шум небесный. Мы вместе, пусть и не с детства, но я знаю тебя будто вечность. Это так естественно, честно, без лести, искренняя песня. Наше место все так интересно, истина чувств нам известна. Накрой меня любовью так тесно, телесно, словесно. И в бездну я лечу с тобою любезно, развесив по пути открытки нашей жизни совместной. Эта страсть как острое лезвие, пронзай меня безболезненно, резко.

признаться. Проснувшись, мои искрятся. Ты мой драйв, мотивация, не сдаться. Мой кайф, чтобы в танце улыбаться. Нежное касание твоих пальцев разбило вдребезги панцирь на хрупком сердце без шансов. Я хочу

0: Адам, это Джонни. Просто немножко отвлеклись от нашего списка, потому что далее здесь уже вторая половина, и ждать мы вас не заставим. Будьте с нами, мы продолжаем.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: DFM. В Москве 16 часов.

0: позади, еще столько же впереди. И ровно через час мы с вами выясним, кто же займет первое место. Меня зовут Женя Кротов, еще раз всем привет. Слушаем работу под названием New Religion. Это Биби Рекса и Faithless.
1: 15 место. Number 15.

0: Loud Luxury, Эмили Робертс. За 14 недель они у нас смогли забраться вот только сюда. Плюс две позиции набирают. Это лучше, чем терять в строчке. Далее, кстати, Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать».
1: 13 место. Number 13.

«Давай не ждать», это Мари Краймбрери, и она точно ждать не собирается. Две недели с нами, плюс 5 позиций, в десятку лучших уж точно залетит. Кстати, мы там тоже скоро окажемся. Ну а сейчас послушаем еще один потенциал. «Тукразон», это «Пнау» и «The Warning».

0: It Warning, работа Тукаразон. Еще один потенциал, который мы, кстати, уже не первую неделю слушаем. Но вполне возможно, мы готовимся, как бы. Может быть, именно эта работа скоро окажется где-то на вершине. Поживем, увидим.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет. Если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
7: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров орудий и оно.
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь?
15: Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: DFM Top 30. DFM Top 30.
0: DFM. Привет всем, кто только к нам присоединился. Мы с вами приближаемся к десятке лучших нашего DFM Top 30, но еще пока не добрались. Слушаем трек под названием Not You. Это Eamon Bex, Phrase и Луиза Сонза.
1: 12 место.
17: Number 12.

0: от ФКРС, а также DJ Groove, которые вплотную подобрались к тому, чтобы взлететь в десятку лучших, но вернее, они оттуда вылетели. Кто их сместил, это мы узнаем чуть попозже, а пока давайте напомним, кто остался в предыдущей десятке.
1: 20 место.

0: 19 место.
1: Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Восемнадцатое место.
1: Русская красавица. Ханна.
2: Я русская красавица. Глаза горят, как ягоды в тумане.
0: 17 место.
1: Клан Карусел. Right.

0: 16 место.
1: Все еще у нас помню, все мысли запяти.
2: Помню, Джонни.
1: Волны, с ума бы не сойти.
0: 15 место.
2: Биби Рекса и Фейдлесс. New Religion.
0: 14 место.

0: 13 место.
1: Давай не ждать. Мари Краймбрери.
0: Двенадцатое место.
1: Not You, Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза.
0: Одиннадцатое место.
1: Филатов и Кэрос и Диджей Грув. Счастье есть.
0: Десятое место.
2: Number 10.

Dive Into The Ocean, это Portugal The Man, а также Alok и Ziba, которые работают уже очень-очень давно, причем начало их совместного творчества ознаменовалось очень известным треком Hear Me Now, который залетел, конечно, абсолютно везде, и теперь они периодически пересекаются, чтобы сделать что-то вместе. Именно поэтому давайте послушаем другую работу от Ziba, про которую, я думаю, мало кто слышал, он редко что-то выпускает, и это не сильно известно, если не с другими артистами. Работа называется Climb, сделанная вместе

0: названием Climb. Вот такой сет, просто чтобы поделиться с вами хорошей музыкой. Ну а теперь мы продолжаем подводить итоги. Далеко не уходите.
1: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика.
3: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября, 22-10-10.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM.
1: DFM ТОП-30 продолжается. Мы с вами готовы послушать следующую работу, которая называется This Feeling. Это Fast Boy.
0: Девятое место. Number 9.

Think About Us, Sony Fadera, D.O.D., которые с третьей позиции слетают сразу на восьмую. Вау, вот это сильная потеря. Видимо, там большие перемены в тройке. Какие именно, мы попозже узнаем. А пока послушаем еще один потенциал, который называется «Дача». Это Леонид Руденко. Я хочу сбежать.

0: даче. Это Леонид Руденко с треком, ну, максимально актуально, потому что майские многие на даче и проводят. Надеемся, у вас погода, собственно, позволяет. Ну, а нам погода позволяет, в целом, любая погода. Продолжит подводить итоги. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: АЗ-Статнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
6: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Не запускает.
6: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
8: DFM Top 30.
9: DFM Top 30. DFM.
10: Это DFM Top 30. Мы на полных парах летим уже ближе к финалу, но сейчас послушаем трек под названием Hollow. Это Эбон.
11: Седьмое место.
12: Number 7.

Chelsea, Kung City of Los London теряют сразу 4 позиции. Вау, со второй строчки сразу на шестую. Что-то там, ребята, точно большие перемены. Но лидера прошлой недели мы пока не встречали, значит, он не так далеко улетел. Давайте послушаем, друзья, финальный на сегодня потенциал. Он называется Echo. Это The Chainsmokers и Oaks.

0: это The Chainsmokers и Oaks. Просто еще один потенциал, который, возможно, окажется в нашем списке. Поживем, увидим. А пока послушаем Тану от Holy Flame.
1: Пятое место. Number five.

0: My Husband. Это Рэй, Дэвид Гетта и Хайпотон, которые набирают две строчки и оказываются вплотную к тройке лидеров. Но учитывая, что они трижды были на вершине, в целом они уже знают, каково там оказываться, так что вполне возможно всех обгонят. Кто их обошел сегодня, сейчас расскажу, только давайте напомним, кто у нас остался позади в десятке лучших.
1: Десятое место. Number
0: 10. Dive into the Ocean. Alok, Ziba и Portugal the Man.

0: 9 место. Number 9.
1: This feeling, Fast Boy.
0: Восьмое место.
2: Number 8.
1: Think About Us, Sony Fadera и D.O.D.
0: Седьмое место.
2: Number 7.
1: Hollow, Ebon.
0: Шестое место.
2: Number 6.
1: Galaxy, Wungs и Theophilus London.
0: Пятое место.
2: Number 5.
1: Тану, Oriflame.
3: Тем сильнее иду ко дну, чем ты дальше от меня. Тем сильнее иду ко дну.
0: Четвертое место.

0: друзья, вот именно эти треки не смогли залететь в тройку, а кто их обошел, выясним через пару мгновений. Будьте с нами.
1: Реклама. Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
2: Претензию направляли?
1: Я не юрист. Куда обращаться?
2: Живешь на Смоленщине?

0: 68 400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68 400.
1: Весной люди меняют многое: одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exit. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
8: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашена 15Б. Приезжайте, оцените масштаб.
9: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
11: Хочешь на дороге быть звездой? «Автостар». Иди в автошколу, на месте не стой. «Автостар».
12: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56 87 87. 56 87 87.
11: «Автостар».
13: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
14: Смоленская керамика.
15: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
17: Званим Грейсланд. Это Gearbox.
18: Третье место.

0: Jimmy Something. Это One Republic, которые на прошлой неделе были на первом месте, ну а сегодня спускаются аж вот сюда. Кто-то их сместил и кто это сделал, сейчас, конечно, расскажу, но перед этим, друзья, мне остается только попрощаться. Меня зовут Женя Кротов, услышимся, увидимся, надолго, как обычно, не прощаемся. Ну а мы переходим к первому месту. А вот лидером сегодня в очередной раз стали Offenbach, Miles Away. Поздравляем!
1: Первое место.
2: Number one.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8 каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжаро ты.
7: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина, 53.
6: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
9: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
10: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
11: Автошкола «Драйвер 67» представляет...
12: Своя методика, своя идея.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского, 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
1: Кофе хотите?
0: Это намек?
1: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
0: Нет кофе, нет бонусов?
1: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Статнефть», АЗ «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
18: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
19: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM. Потому что радио ДФМ.

Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, лавочка

0: и пикника, тандыры и мангалы.
1: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
0: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит-Гипер и по телефону 252-252.
1: Каждая кухня выбирает Общепит-Гипер.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
7: Надпись. Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим-лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
9: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
12: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
13: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов. Цемент и сухие смеси.
2: Смоленская керамика на века.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
5: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
6: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 560356.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик красиво придумали.
4: Кузя, путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
2: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
1: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
2: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону.

0: Турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова 55.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Надпис. Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
3: Автостар.
5: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
7: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
8: Претензию направляли?
7: Я не юрист. Куда обращаться?
8: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
10: 12+. Все для бань в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
13: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
14: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! А вы знаете, что в Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля верблюдов проходят конкурсы красоты? Больше шансов победить на них имеют животные с хорошо оформленным горбом, большим носом и длинными свисающими губами. И все чаще хозяева конкурсантов прибегают к различным ухищрениям. В 2021 году более 40 верблюдов были дисквалифицированы после

0: осмотра и просвечивания рентгеном и ультразвуковым сканером. У них выявили уколы ботокса и коллагена и искусственное увеличение частей тела. Би. А вы знаете, что у лошадей некоторых пород растут усы? Например, у цыганской упряжной или у фризской. Они могут быть как простой щеточкой, так и пышными свисающими. Си. А вы знаете, что живородящими бывают не только животные, но и растения? Прежде всего, так называют те из них, что обладают способностью к вивипарии – прорастанию семян в еще не зрелых и не сорванных плодах. Подобные ростки можно увидеть на ризофоре и многих других манграх. Кроме того, существует вегетативное живорождение – образование побегов на листьях или в соцветиях, которые укореняются и развиваются в миниатюрные растеньица. Так размножаются, например, клан хои и некоторые папоротники. Ди. В изолированных подземных водах на глубине в несколько километров обитают бактерии Candidatus disulfurodis odoxviator. Они приспособились к повышенным температурам и сильной щелочной среде и не нуждаются в кислороде. Энергию они получают в ходе восстановительной реакции с участием сульфата и водорода. И это единственный известный науке вид, который образует самодостаточную экосистему, то есть может существовать и воспроизводиться без участия других организмов.
1: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8 каждый день с 9:30 до 19:30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Доброе утро в Сосуд Бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26 86 68.
1: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
2: Смоленская керамика.
3: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Общепит Гипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
2: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
1: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
2: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
4: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: Консультация специалиста.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
2: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Макс. Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой — всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-600. 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
9: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
10: Погода. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
5: Обновленный Джили Манджаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
3: Пройдите бесплатный тест-драйв
5: на Гагарина 53.
3: Весной все сразу ясно. С Манджаро жизнь прекрасна.
6: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
7: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99 68 400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
10: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт есенная-парк.рф.
11: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
12: Нальпис.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
1: Доброе утро. «Сосуд Бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: Exit. Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ.

0: бесплатно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! А вы знаете, что в Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля верблюдов проходят конкурсы красоты? Больше шансов победить на них имеют животные с хорошо оформленным горбом, большим носом и длинными свисающими губами. И все чаще хозяева конкурсантов прибегают к различным ухищрениям. В 2021 году более 40 верблюдов были дисквалифицированы после осмотра и просвечивания рентгеном и ультразвуковым сканером. У них выявили уколы ботокса и коллагена и искусственную лечение частей тела. Би. А вы знаете, что у лошадей некоторых пород растут усы, например, у цыганской упряжной или у фризской? Они могут быть как простой щеточкой, так и пышными свисающими. Си. А вы знаете, что живородящими бывают не только животные, но и растения? Прежде всего, так называют те из них, что обладают способностью к вивипарии – прорастанию семян в еще незрелых и не сорванных плодах. Подобные ростки можно увидеть на ризофоре и многих других манграх. Кроме того, существует вегетативное живорождение – образование побегов на листьях или в соцветиях, которые укореняются и развиваются в миниатюрные растеньица. Так размножаются, например, клан хои и некоторые папоротники. Ди. В изолированных подземных водах на глубине в несколько километров обитают бактерии Candidatus desulfurodes odoxviator. Они приспособились к повышенным температурам и сильной щелочной среде и не нуждаются в кислороде. Энергию они получают в ходе восстановительной реакции с участием сульфата и водорода. И это единственный известный науке вид, который образует самодостаточную экосистему, то есть может существовать и воспроизводиться без участия других организмов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 21 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8 каждый день с 9:30 до 19:30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
4: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
5: «Атлантик Компани» – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
6: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
7: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
8: Претензию направляли?
7: Я не юрист. Куда обращаться?
8: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
9: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
10: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
11: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: «Эксид». Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
7: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40-44-19. Сайт bastiondor.ru.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
4: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Погода.
5: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
2: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95.

0: проще, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
6: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.